Давай объедем с тобой полмира. Половину этого мира. Ведь мы с тобой едины, пойми. Мы покажем людям, как надо жить. Как надо жить. Ведь мы с тобой едины, пойми. Мы покажем им, как надо жить. Мы покажем всем.